0: Fusion. White Knight. Костас. Минск. Астроклаб. Скоро.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.

громкости. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Уникальное событие осени. Культовый фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Лайнап: Александр Попов, Алекс Мэтт, Антон Бай и Эйви, Коста, Турок, Энди Март, Фил. Хедлайнеры впервые в Беларуси. Легенды прогрессив трансмузыки. Stoneface and Terminal. 26 сентября. Минск. Astra Club. Transfusion. White Night. Категория 18+. Центр ночи.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Сегодня дождь прогнозируется в Гродно и Бресте, в остальных городах вещания центров ФМ без осадков, а в Гомеле, Бресте и Могилеве плюс 14-16, в Гродно и Витебске плюс 13-15. В Минске сегодня плюс 11-13, облачно, с прояснениями, временами будет идти дождь.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода».

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

События осени. Культовый фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Лайнап: Александр Попов, Алекс Мэтт, Антон

0: Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ. Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Сегодня дождь прогнозируется в Гродно и Бресте, в остальных городах вещания центра ФМ без осадков, а в Гомеле, Бресте и Могилеве плюс 14-16, в Гродно и Витебске плюс 13-15. В Минске сегодня плюс 11-13, облачно, с прояснениями, временами будет идти дождь.
1: Погода. По материалам ресурса.

0: Белорусский трек.
1: Мощное музыкальное событие осени. Культовый фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Лайнап: Александр Попов, Алекс Мэтт, Антон Бабин.

реклама. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
2: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

Jason Terminal.

0: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр.

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
3: Сегодня дождь прогнозируется в Гродно и Бресте, в остальных городах вещания центра ФМ без осадков, а в Гомеле, Бресте и Могилеве плюс 14-16, в Гродно и Витебске плюс 13-15. В Минске сегодня плюс 11-13, облачно, с прояснениями, временами будет идти дождь.
4: Погода.

0: такого не посоветуют. Можно навести порядок в делах, в своей голове, чтобы войти в новый сезон налегке. Кстати, видела в трейсе, уже некоторые интересуются о вариантах новогодних подарков, что, в общем-то, тоже правильно, ну, чтобы потом вот эти приятные хлопоты не сразу сильно били по бюджету. Ну что ж, природа обновляется, а кое-что остается неизменным. Танцевальный вайб на Центр ФМ в любой сезон, в любое время суток мы остаемся верными себе и нашей любви к электронно-танцевальной музыке. Здесь, в студии Центр ФМ, Полина Гваровская. Бодрого утра. Ну а в качестве поддержки встречай It's Everything. А также здесь Аарон Хибел. И очень скоро потянутся Проспа вместе с Клуни. Отличный старт.
1: Реклама.
2: Осень уже в Соколов. Только по 30 сентября воспользуйтесь скидками до 40% на золотые украшения с драгоценными камнями. Соколов. Роскошь, доступная каждому. Подробности на sokolov-belarus.by и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
3: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29-38-00-761.
4: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Juicy Beat в нашем эфире с треком Too Good, но, полагаю, в это время не все могут сказать то же самое. Не такая уж и хорошая ситуация на столичных дорогах в эти минуты. Серьезные пробки на 7 баллов. Внимание, на МКАД от Громова до Игуменского тракта. Большая пробка, 30 минут, время проезда. По Ленину от Максима Богдановича до Ульяновской 26 минут. По МКАД от Шаранговича до Каменной Горки 23 минуты. По проспекту Независимости от Московской до Ленина 17 минут. И по Максима Горецкого от Мазурова до Шаранговича 15 минут время проезда. Все равно приятного пути.
1: Далее. Будущий хит.

тут мы вернемся в 2009-й. 17 лет назад самый титулованный голландский диджей представил альбом «Калейдоскоп» с огромным количеством приглашенных вокалистов, но главное, вместо привычного транса поклонники услышали электрохаус. Тиесто! Да, он вообще всегда признавался, что хотел воплощать в жизнь принцип музыкальной свободы, и ему нравится состояние вечного поиска. И вот тогда он нашел группу Sneaky Sound System, с которой записал трек «I Will Be Here». В первую же неделю после релиза эта работа влетела в топ-10 на iTunes. В Америке в танцевальном чарте Billboard трек стал номером один и попал в британский хит-парад. Ну и, конечно, не обошлось без ремиксов. Один из самых популярных — авторство Гартнера. Его вспомним прямо сейчас.

нашем эфире «What you running from?». Ну, бежать в данном случае стоит от мест, где сейчас большие пробки, а я расскажу, в Минске уже 8-бальные затруднения. Большая пробка на МКАД от Озерцовского тракта до Игуменского тракта – 38 минут время проезда. По МКАД от Озерцовского тракта до Каменной Горки – 33 минуты. По Долгобродской и Козлова от Уральской до Золотой Горки – 20 минут. И по Мазурово от Панченко до Горецкого – 16 минут время проезда. Хороших дорог всем, и дальше с нами и Дип, и Дино. Здесь Empire of the Sun. Подтянется Армин Ван Бюрен. И новости узнаем прямо сейчас.

акцент на арендное жилье. Александр Лукашенко накануне провел совещание о перспективах жилищного строительства. Президент обращает внимание на ряд системных недостатков в планировании и финансировании возведения жилья. Многие из них касаются арендных квартир. По мнению Александра Лукашенко, возводить арендные дома нужно строго к привязке к рабочим местам и под нужды экономики конкретных регионов. А чтобы закрепить кадры на местах, перед правительством поставлена задача разработать механизм выкупа арендного жилья. В Совмине обсудили подготовку к третьему заседанию 7-го ВНС. Согласно распоряжению председателя ВНС Александра Лукашенко, оно состоится в Минске 17 и 18 декабря. Нынешнее заседание оргкомитета первое. Многие вопросы еще находятся в стадии обсуждения, но уже очевидно. Всебелорусское народное собрание в этом году пройдет с особой торжественностью. Качество на высоте. Журналистам показали, как делать лучшие белорусские товары на Могилевщине. Там прошел большой пресс-тур по предприятиям, которые достойны государственного знака качества. Журналисты познакомились с производством автомобильных шин, сельхозтехники, садовой мебели и медицинского оборудования. В Минске отметили 77-ю годовщину образования КНР. На торжестве собрались друзья и партнеры Китая, представители министерств и ведомств общественных организаций, средств массовой информации. Говорили как о праздничной дате, так и о развитии сотрудничества между нашими странами. Масштабное учение территориальной обороны продолжается в Гомельской области. Там отработан один из самых сложных элементов подготовки – действия в условиях реального боевого сценария. Военнослужащие, многие из которых в гражданской жизни заняты совершенно мирными профессиями, действовали уже как единое подразделение. Обнаруживали противника, отражали атаку и восстанавливали контроль над оборонительным рубежом. Новости компании. Пользователи онлайн-банка «Беларусьбанк» уже оценили преимущество мгновенных QR-платежей через национальный сервис «Круг». Теперь оплачивать товары и услуги можно напрямую со счета на счет без использования банковских карт. Для оплаты достаточно один раз открыть виртуальный счет в онлайн-сервисах банка и потом просто сканировать QR-код на кассе. Сервис позволяет даже делиться платежной ссылкой, если у вас закончились деньги. Для бизнеса это тоже выгодно. Зачисление средств происходит мгновенно. Терминалы не требуются, а комиссия составляет всего 0,8%. Подробности на сайте Беларусьбанка или по телефону 147. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Попкорн Ньюс.
1: Всегда спешу с новостями. Жительница Краснодарского края сумела добиться компенсации от фотографа, чьи снимки, по ее мнению, делали ее фигуру толще. Разбирательство началось в районном суде еще весной. Как следует из материалов, женщина заказала фотосессию, не заключив при этом письменный договор. Услуги она оплатила наличными. Еще немалая сумма ушла на аренду студии, на работу стилистов с визажистами. Ну, конечно, любая девочка знает, что фотосессия требует тщательной подготовки. Все должно быть идеально. Однако, получив финальные снимки, женщина обомлела.
2: Страшно, очень страшно.
1: Ну да, на готовых кадрах она выглядела непропорционально. Она казалась гораздо крупнее, чем есть на самом деле. После беседы с другим специалистом женщина пришла к выводу,

0: объектов, а еще неустойку, проценты за моральный вред, ну и штраф. Дополнительно с фотографа взыскали еще и госпошлину. Тут, как говорится...
1: Спасибо, что не ударили.
0: Ну, всем начинающим фотографам урок на будущее. Пока опыта маловато, лучше денег не брать. Ну и дополнительно пройти психологические курсы, чтобы с уверенным видом отстаивать свой фотохудожественный взгляд.
2: Чтобы вы нравились, нужно быть человеком вкуса.
3: Вы не для толпы, вы не для них. Им смазливых подавай.

0: день делится на две части до пяти вечера, то есть почти вся рабочая часть среды может быть в пассивном состоянии. Без суеты и спешки Луна советует заниматься своими обыденными делами. Не рекомендует Луна подписывать документы, заниматься торговыми операциями, даже начинать что-то новое, ну или как минимум делать это максимально осторожно и обдуманно. Если в этот день появились финансовые поступления, то неплохо бы частичку направить на благотворительность, например. В эти лунные сутки на нас сходит огромное облако вселенской любви. Это отличное время проявить милосердие, доброту, сострадание. Это поможет обрести ту самую необходимую нам гармонию. Словом, обнять, пожалеть и помочь материально – альтернатива занятиям йогой. Стрижка нежелательно, а вот окрашивание, маникюрчик, педикюр допускаются. Сегодня рекомендуется покупать вещи для души. Какие-нибудь книги, свечи, в общем, все то, что способно расслабить нас и наполнить. А вот после пяти вечера душа может захотеть компании, общения, решения вопросов непосредственно в коллективе. Возможно, объявятся люди из прошлого, потому что вечером уже наступает другой лунный день, и он связан с возвращением к чему-то. То есть какие-то старые дела возвращаются, забытые люди пишут. То, что ты бросил на середине, вдруг просит себя закончить. Возможно и такое. Но удачной среды желаю каждому. А каким будет день завтра, узнаем обязательно.
1: Будь в курсе. А, в ресурсе.
2: Мощное музыкальное событие осени. Культовый фильм.

0: Fortnite. Категория 18+. Реклама.
1: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Макрон хрустит, это мой закон. Лапша и лук врывается вкусом в дом. Сыр, шкварки, васаби, бери любой тон. Лукрон, Лукрон, это мой разгон.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
4: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Сегодня в Бресте и Гомеле, а также в Могилеве до 16 градусов тепла. В Витебске и Гродно плюс 15. В этих городах без существенных осадков, за исключением Гродно. Здесь временами дождь. В столице сегодня 11-13 со знаком плюс, облачно с прояснениями, но периодически с неба будет лить.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
1: Хорош.

0: Украине все это время, чтобы в Беларуси наконец-то вот появился повод собраться единомышленникам, любителям именно такой атмосферной танцевальной музыки и провести классный электронный фестиваль. И не просто так, а чтобы вот по-настоящему в лучших традициях этих трансовых фестивалей, в белых одеждах, с настоящими западными хедлайнерами. И действительно, уже в эту субботу состоится культовый фестиваль Transfusion. Он возвращается в Минск. Всех ждем в белой одежде, чтобы было красиво. Но самое главное, кого там мы увидим на сцене? Хедлайнерами Transfusion станут Stoneface и Terminal, легендарный немецкий дуэт с более чем 20-летней историей, чьи треки стали классикой транс-музыки. Они впервые выступят в Беларуси. Помимо этого, Александр Попов, Фил, Александр Спарк, Коста, Александр Турок, Энди Март и еще много кто готов создавать вот эту классную атмосферу. И есть у нас пригласительные билеты. А хочешь туда бесплатно попасть, а? Пойдем вместе потанцуем в эту субботу. Ну, тогда прямо сейчас забегай в наш телеграм-канал Центр ФМ, обязательно подписывайся, и задание там уже появилось. Ну и в течение сегодняшнего утреннего эфира еще посредством СМС будут разыграны билеты, так что оставайся на волне, видишь, на еще один повод и дальше слушать Центр ФМ есть. Ну а что касается ближайших музыкальных планов, Касьян и Арко впереди. Здесь Мелсон. Встречай Кайгу и Халида. Продолжаем наше бодрое утро.
1: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: Джет Касьян и Арко, Come to Life. Ну а далее предлагаю посмотреть, что творится в танцевальном чарте Нидерландов. Ну, почему-то именно в эту страну захотелось отправиться и узнать, какие же дэнс-хиты там сейчас в приоритете. Погнали!
1: Топ Дэнс. Третье место.
0: А в Нидерландах на третьей строчке сейчас норвежское трио Bausan со своим синглом Magnetic. Кстати, название полностью оправдывает свою суть композиции. Фанковые вибрации, диско, гитарные рифы, пиано. Все это прям магнитом притягивает меломанов. И на третьей строчке в нидерландском дэнс-чарте.

Dance. Но эти хиты давно звучат на центре, так что мы в этом плане от нидерландцев не отстаем. Не исключено, что скоро влетит в нашу ротацию и свеженький сингл от Маупи, потому что в дэнс-чарте Нидерландов он новичок и пока на 16-й строчке. Ну а трек-то классный, такой с дерзинкой. Маупи создал его из композиции 2002 года группы Liberty X. Давай послушаем «Just a little bit more».

Мартин, What I Feel. А я вот чувствую, что нужно предупредить столичных водителей о том, что движение все еще плотное в Минске. Пятибалльные пробки по проспекту Независимости от площади Победы до Комсомольской 22 минуты время проезда. По Филимонова от Парниковой до Запорожской 16 минут. И по Столетова от Филимонова до Бумажкова 13 минут. Ну а дальше здесь Оливер Хелденс и Уилл Кларк. Продолжит утро Тимми Трампет. Встречай в компании DJs from Mars и Switch Disco. А уже сейчас узнаем свежие новости.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления по случаю национального дня королю Саудовской Аравии, наследному принцу, премьер-министру. Поздравления были адресованы как от имени самого главы государства, так и от лица всех граждан Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Президент заявил, что Минск готов к открытому и доверительному диалогу, а также к наращиванию партнерства в тех областях, которые представляют взаимный интерес для обеих сторон. Для школьников Минской области проведут обучение по коммунальной грамотности. Задача уйти от скучной теории и по-настоящему увлечь современных подростков. Школьников ждут интеллектуальные викторины, тематические квизы и эрудит лото. Всего более 90 занятий. Особое внимание экологии юным слушателям расскажут, как правильно сортировать бумагу, пластик и стекло, а также куда сдавать опасные отходы. На особый акцент на профориентацию. Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рженков провел несколько официальных встреч в Нью-Йорке на полях саммита высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси. Ведущие белорусские предприятия не упускают возможности закрепить ценные кадры с помощью социальной поддержки. Ряды интеграла пополнили 150 молодых специалистов. Их при необходимости обеспечивают жильем. Трудовой коллектив прибавляет не только количественно, но и качественно. Интеграл вносит значимый вклад в развитие отрасли промышленности, создает электронные компоненты и микросхемы для медицины, авиации, космоса, транспорта. Первый форум женщин-ученых пройдет 25 сентября в Минске. Событие пройдет под эгидой Белорусского союза женщин. Главная цель форума – популяризация науки и расширение возможностей для женщин в этой сфере. В программу вошли пленарные заседания, работа секций по ключевым направлениям современной науки. Биомедицина и биотехнологии, цифровая вселенная, социальные науки. Отдельная площадка будет посвящена молодым ученым. Новости компании. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Плеймейкеры.
1: А новости от диджея, продюсера, а также резидента радиостанции Центр ФМ Джона Саммита. Диджей недавно пошумел. Джон совершил один из самых необычных трюков в своей карьере, захватив торговый зал Нью-Йоркской фондовой биржи. И все для живого выступления. Это первый подобный случай для такого исторического места, где раньше никогда не выступали музыканты. Но это вполне в духе Джона Саммита, потому что в последнее время он то и дело превращает необычные помещения в танцполы. Выставка на Нью-Йоркской фондовой бирже открылась всего за несколько дней до возвращения фестиваля Summit Experts Only. Да, у Джона Саммита есть еще и собственный фестиваль. Представляет собой бренд Summit, ориентированный на тематические вечеринки. А вот шоу диджея выстраивается вокруг офисной тематики, то есть реквизит, техника, люди в костюмах и так далее. И все это отсылает к прошлой профессии диджея. Раньше-то он работал в бухгалтерской компании, но цифры и документы оставил ради музыкальной карьеры. Так что выступление на Уолл-стрит напрямую связано с историей самого диджея. Выступление внутри одного из самых узнаваемых символов американского финансового мира — это, пожалуй, самое буквальное возвращение диджея к своим истокам. Но, понятное дело, не навсегда, потому что он ничего не говорил о том, что собирается оставить свою музыкальную карьеру и снова вернуться в бухгалтерию. Ждем новых треков, кстати, от Джона.
0: Ньюс-мейкеры.

Love Stat Party People. Вот если ты относишь себя к таковым людям вечеринки, то просто непозволительно пропускать события в ближайшую субботу. А в Минске пройдет культовый фестиваль Transfusion. Новый эпизод главного трансового события страны получил название White Night – Белая ночь. И неспроста, потому что у фестиваля исторически сложилось.

0: группе. Ну а хедлайнеры в этом году какие? Начнем с того. Stoneface and Terminal. Легендарный немецкий дуэт с более чем 20-летней историей, чьи треки стали классикой транс-музыки. Ну и, конечно, куча других талантливых ребят. Александр Попов, Фил, Александр Спарк, Коста, Алекс Мэтт, Энди Март. Потрясающая подборка диджеев, которые создадут правильное настроение, и все это уже в эту субботу в Минске. А хочешь бесплатно сходить с нами потанцевать на фестиваль? Билеты мы уже разыгрываем. Ну, во-первых, в телеграм-канале Центр ФМ. Подписывайся на нашу телегу, и уже там можешь поучаствовать. Нужно просто закончить фразу «Я должен попасть на Transfusion, потому что...» Почему? Вот и пиши. Будем с 11 до 12 озвучивать яркие комментарии и как раз-таки уже в 11.50 подведение итогов. Ну и в следующем часе стартует СМС-игра, в рамках которой тоже можно выиграть билеты пригласительные, поэтому не пропусти.
1: Мощное музыкальное событие осени. Культовый фестиваль Transfusion возвращается.

0: 18+.
1: Реклама.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения – Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: Сегодня в Бресте, Гомеле, а также в Могилеве 16 тепла, в Витебске и Гродно плюс 15. В этих городах без существенных осадков, за исключением Гродно. Здесь временами дождь. В столице сегодня 11-13 со знаком плюс, облачно с прояснениями, и периодически с неба будет лить.
4: Погода. По материалам ресурса.

0: Бессонница, синсомния. Ну, на самом деле, бессонница бывает и полезной, особенно когда тебе хочется продержаться на танцполе до самого утра. Какой тут сон, когда лайнап потрясающий и хочется застать все диджейские сеты за одну ночь. Ну вот наверняка силы и энергия пригодятся тому, кто уже намеревается попасть на культовый фестиваль Transfusion в Минске в эту субботу. Новый эпизод главного трансового события страны получил название White Night, Белая ночь. И, между прочим, это же легендарный дресс-код. Все это пошло от нидерландского фестиваля Sensation White, где точно такой же белый дресс-код еще в 2000-м, да, в нулевых, два брата основали этот фестиваль. И, к сожалению, получилось так, что одного брата не стало. И вот однажды в знак памяти и скорби организаторы попросили всех гостей этой вечеринки прийти в белой одежде. И зрелище десятков тысяч людей в белом на огромной арене, конечно, впечатляло. И многим это так понравилось, что впоследствии на каждую вот такую вечеринку все одевались в белое, ну и это стало такой традицией, которая длится уже годами, и у тебя есть возможность стать частью этого легендарного шоу. В Минске состоится Transfusion. Мы уже сейчас готовы разыгрывать билеты на номер 9107 на наш смс-портал. Отправляй слово «хочу». В 11:50 мы найдем нескольких счастливчиков и подарим приглосы на классный фестиваль. Ну а пока праздник музыки продолжается у нас в эфире. Хугель, Дэвид Гетта, Френч Монтана и Эйден Мартин здесь. Встречай Dub Vision. И давненько драм-н-бейса не было. Chasing Status исправит эту несправедливость. Продолжаем наше бодрое утро.
1: Мощное музыкальное событие осени. Культовый фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Лайнап: Александр Попов, Алекс Мэтт, Антон

0: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее. Будущий хит.

Рекордс продолжает эфир на центре Night Pulse, а ведь действительно ближе к ночи, ближе к вот такому позднему вечеру, пульс музыкальный в нашем эфире учащается благодаря диджейским радиошоу, которые выходят ежедневно в эфире центра, и каждый день разные диджеи стараются. Сегодня, например, свежий эпизод выпуска Prismatic Show Tiesto LaVie. За подробностями забегай обязательно на сайт centrafm.by, там полное расписание всех шоу, и в нашей телеге мы постоянно все анонсируем. Подписывайся и будешь в курсе. Ну а далее здесь Sony Fodera и Becky Hill, а также Anima. Ну и очень скоро Майк Момбург и Коко Стар. Сначала узнаем новости и обратно к музыке.

Александр Лукашенко на совещании о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья заявил, что арендное жилье необходимо строить в привязке к рабочим местам. Президент обозначил злободневный вопрос о строительстве жилья и обратил внимание, что новые квартиры возводятся не под реальную потребность, а ради выполнения доведенных заданий. Для школьников Минской области проведут обучение по коммунальной грамотности. Задача – уйти от скучной теории, по-настоящему увлечь подростков. Ребят ждут интеллектуальные викторины, тематические квизы и эрудит лото. В общей сложности пройдет более 90 занятий. Особое внимание уделят экологии. Юным слушателям расскажут, как правильно сортировать бумагу, пластик и стекло, а также куда сдавать опасные отходы. За минувшие сутки в милицию поступило около 400 сообщений о звонках телефонных аферистов. Зарегистрировано 32 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Приостановлены расходные операции по 71 счету. Живая красота на улицах Минска. В планах по озеленению и благоустройству столицы смена цветочного оформления на осеннее. Городской ландшафт, в том числе разделительные полосы столичных магистралей, украсят свыше 40 тысяч хризантем. Это холодостойкая культура, которая высаживается ежегодно уже более 5 лет. За это время цветы зарекомендовали себя как неприхотливое и яркое украшение мегаполиса. В этом году штаммовый состав вируса гриппа полностью обновился, изменили все 3 его компонента. Такое случается нечасто и говорит о изменениях вируса. Он уже отличается от того, что циркулировал в прошлом сезоне. Врачи призывают пройти вакцинацию. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: движении. На центре. На центре.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Арина Соболенко после того, как утратила звание первой ракетки мира, решила сделать перезагрузку и отправилась в отпуск. Белоруска выложила фото поездки в Грецию, где постаралась максимально абстрагироваться от тенниса. На снимках Соболенко гуляет по городу, посещает магазины и отдыхает на пляже. На одном из пляжных фото она запечатлена с книгой «The Pressure Code», посвященной управлению эмоциями и энергией. Впрочем, до конца сезона Арина имеет шансы вернуть себе первую строчку рейтинга. Впереди престижное соревнование в Китае, а также Японии и, конечно, итоговый турнир года WTA. Свой заключительный матч в составе сборной Аргентины Лионель Месси проведет в специальной футболке. Номер и фамилия Лео сделаны в золотых цветах. На всю спину нанесено солнце с аргентинского флага. Все это символизирует значение Месси для местного футбола. Чемпионат мира, две Копы Америки, финалиссимо, золото Олимпиады. Совсем скоро эта история в 20 с лишним лет завершится. 6 октября на стадионе Монументаль Аргентина примет Бенин. И капитана ждут красивые проводы. Немецкий Шальке тонко пошутил над своим извечным соперником Боруссией. После матча с Эльферсбергом на гигантском медиакубе Фельдтинс-арены появилась таблица Бундеслиги. Боруссия, которая после 4 туров лидирует в чемпионате страны по футболу с 4 победами, была указана микроскопическим, едва читаемым шрифтом. При этом названия всех остальных клубов были написаны стандартными крупными буквами. Шальке и Боруссия – соперники по рурскому дерби. Между болельщиками клубов существует давняя противостояние. Это были новости спорта на Центр-ФМ.

0: Вот не секрет, что сложная и творческая задача требует высокого уровня концентрации. И согласно ряду исследований, помочь настроиться на продуктивный день может музыка. Электронная тоже нашла место в списке помощниц. И во время опроса выяснилось, что люди очень часто обращаются именно к транс-музыке. Одним из преимуществ транса называют ритм, который на подсознательном уровне создает ощущение движения вперед. Ну, а кого-то он успокаивает и не отвлекает от работы. Этот музыкальный стиль мы тоже не игнорим в своих плейлистах. Если ты не первый день слушаешь Центр ФМ, наверняка в этом убедился. Но приятно, что не только в радиоэфирах звучит транс. В Беларусь вернулся легендарный фестиваль Transfusion White Night уже в эту субботу. Хедлайнерами станут Stoneface and Terminal, легендарный немецкий дуэт. А с этими ребятами еще Фил, Попов, Спарк, Коста, Турек, Энди Март, Антон Бай и Эйви, Алекс Мэтт. Надеюсь, никого не пропустила. В общем, впечатляющий лайнап, и уже в эту субботу все дружно соберемся на одном фестивале. Мы в эфире продолжаем разыгрывать пригласительные билеты на Transfusion. Кто хочет пойти? Ну, можно отправить смс на 9107 со словом «хочу». Даже не можно, а нужно, потому что это такая самая легкая игра. И обязательно заходи в наш телеграм-канал Центр ФМ, чтобы принять участие в обсуждении. Есть там одна фраза, которую нужно дополнить, и эти сообщения уже в следующем часе я буду озвучивать в эфире. Так что можно пофантазировать.
1: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Сегодня в Бресте, Гомеле, а также в Могилеве до 16 тепла, в Витебске и Гродно 15. В этих городах без существенных осадков, за исключением Гродно, где временами дождь. В столице сегодня 11-13 со знаком плюс, облачно с прояснениями, но периодически с неба будет лить.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
1: Хорош.

0: Час наступил, а этот час будет насыщен сообщениями от многих наших слушателей и любителей электронной музыки. А все потому, что розыгрыш в нашем телеграм-канале Центр ФМ проходит. Нужно дополнить фразу «Я должен попасть на Transfusion, потому что…» Ну а пригласительные мы разыгрываем как раз-таки на фестиваль трансовой музыки Transfusion с крутым лайнапом. И уже в эту субботу все это состоится в Минске. Можно еще и смс успеть отправить на 9107. Итоги всех розыгрышей мы будем подводить в 11.50. Ну а что касается смс-ки, просто слово «хочу» отправь, если хочешь побороться за пригласительные билеты на фестиваль Transfusion. Ну а сообщения буквально через несколько минут я уже буду озвучивать. Их очень много. Пока о музыкальных планах. Успеем услышать трек от Макса Стайлера. Здесь Адам Бейер. Бодренький Джоэл Кори. Продолжаем наше бодрое утро.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать, рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах. 30 лет вашего доверия». Спасибо, что вы с нами.

0: Центр FM.
1: Ой, ну пора бы уже начинать озвучивать сообщения с нашей телеги. Я должен попасть на Transfusion, потому что мы именно эту фразу нужно дополнить, чтобы побороться за пригласительные билеты на фестиваль транса, который состоится уже в эту субботу. Люда пишет, потому что у меня сегодня день рождения, и мне никто ничего не подарил. Вот верю в самое любимое радио. Приму с благодарностью. В благодарность. Вот Тамары, доброе утро. Я должна попасть на Transfusion, потому что я только что вышла из отпуска, как следует отдохнувшей, энергичной, счастливой, и поэтому обещаю протанцевать на вечеринке всю ночь. О, Тамара, у меня есть достойный конкурент. От Егора, здравствуйте, я должен попасть на Transfusion, потому что это самый лучший подарок на день рождения. Я очень надеюсь, что вот эти днюшки, которые вы упоминаете, это не способ манипуляции нами. Я должна попасть на Transfusion, пишет Виктория, потому что я Виктория, и в переводе Виктория победа, поэтому должна выиграть, победить я. Дальше, у другой Виктории, я должна попасть на Transfusion, потому что 27 сентября день машиностроителя, а я работаю на Могилев Лифтмаш. Лифты, на которых ездите вы, делаю я, поэтому надо меня отправить погулять на свой праздник, чтобы все ездило, ничего не ломалось. Заранее спасибо за билеты. О, хорошо. У Светланы я должен попасть на Transfusion, потому что я уже почти контужен. Работа, дети, школа, хватит. Бог храни меня в White Party. Здорово. Дальше от Надежды. Я должен попасть на Transfusion, потому что кто-то ищет дзен в горах, кто-то в йоге, ну а мне для счастья нужно оказаться на Transfusion. Обещаю танцевать, треки локтями качать и до самого утра ярче лазеров сиять. Вот Лолиты, потому что я девочка, плюс блондинка, и очень-очень хочу попасть на концерт. А ума не хватает придумать еще причину пойти именно мне. Но принимается. Вот Надежды, кому дарить билет, если не человеку, который готов раствориться в лазерном шоу и пронести вайб Transfusion от первого до последнего трека. Я иду туда за мурашками, за единством танцпола и за лучшей ночью года. Сделайте правильный выбор. Зажгите эту ночь вместе со мной. Прям как реклама звучит. Хорошо, Надежда. Тоже классное сообщение. Напомню, в нашем телеграм-канале продолжается розыгрыш пригласительных билетов на фестиваль трансовой музыки Transfusion уже в эту субботу. Можно и смс отправить на 9107 со словом «хочу», ну, чтобы и там побороться. А в 11:50 подведение итогов. Скоро продолжу. За

это на фестиваль. Пишет Макс: «Очень хочу снова ощутить этот вайб. Последний раз был на такой движухе лет, может быть, 20 назад. На Минском море был опен-эйр, ну и, конечно, вспомнить старые дискотеки. Реактор, блиндаж. О, олдскул подъехал». Вот, Андрей, нужно попасть туда, где можно потеряться и раствориться от повседневной суеты, а самое главное — перезагрузиться. Надежда пишет: «Я должна попасть на Transfusion, потому что там будут представлены мои картины. Будет обидно не увидеть эту коллаборацию». Надежда, мы вчера, когда у нас Александр Спарк был в гостях, даже посмотрели в соцсетях эти картины и как это все создавалось. Кстати, да, картины создавались под музыку соответствующую, то есть они прям трансом вдохновлены, и все это можно будет посмотреть прямо вот там в клубе, где будет проходить фестиваль. Надежда, мне кажется, за ваше творчество вы 10 билетов уже наверняка получили от организаторов, но спасибо за сообщение. От Юлии: «Я должна попасть на Transfusion, потому что я мама особенного малыша, и White Night для меня — это глоток жизни, это заряд энергии, потому что это музыка моей души. Потому что Transfusion — это моя вторая семья на протяжении 17 лет. Будем зажигать как никогда». Евген: «Я должен попасть на Transfusion, потому что мне жена разрешила. А вот это аргумент. И я должен попасть, потому что еще помню Армина на Estate of Trance 600. Ну, правильно, потому что этот эпизод мы все дружно отмечали вместе с Армином в Минске, в Минск-арене. А дальше: «Я должна попасть на Transfusion, потому что в 20 лет я думала, что буду танцевать до утра всю жизнь. Прошло более 20 лет, и пришло время проверить, а не врала ли я себе». Дальше от Вадима: «Я должен попасть на Transfusion, потому что в Беларуси вечеринки такого формата — это редкость, и это возможность попасть на качественный движ. Вот тут не дать не взять, как говорится, все в точку». От Никиты: «Утречка, я должен попасть на Transfusion, потому что это единственное место в Беларуси, где можно получить одновременное удовольствие от музыки, неистовой мощности звуковой системы, атмосферы и единомышленников Trans Family». Мне кажется, после этих сообщений должно вообще на 1000000% возрасти интерес к данному мероприятию, потому что такая реклама сейчас звучит. Это потрясающе. Ну, мы продолжаем ловить сообщения в телеграм-канале центра. Дополняйте эту фразу, и в 11:50 у нас будут итоги.

это Макс Тайлер и его прям бесконечная любовь Love Forever. Называется работа, но название всех треков из нашего плейлиста, как всегда, можешь подсмотреть на сайте centrfm.by в разделе «Что играла». По времени и дате любую композицию отыщешь, так что пользуйся, вот тебе такой годный лайфхак от белорусской танцевальной станции Centrfm. Ну а далее здесь Марк Найт. Подтянется Кайго. А также Касьян и Йотто. Ну и самое время новости узнать, что происходит. Давай послушаем.

Александр Лукашенко поручил предоставить возможность выкупа арендного жилья у предприятий. Накануне на совещании у президента говорили о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья. Как рассказала вице-премьера, в этом году предприятие построит около 600 квартир для своих сотрудников. Президент поручил создать механизм, который позволит выкупать это арендное жилье после определенного стажа работника на предприятии. Например, это может быть 15, 20 или 25 лет. Доверие к белорусским государственным СМИ растет, данные привел Институт социологии НАН Беларуси. Уровень доверия белорусов к государственным СМИ остается высоким. Согласно данным, ему отдают предпочтение более 63% жителей страны. Это отражает устойчивый запрос общества на информацию, которая отличается надежностью и качеством. Заказать дрова станет проще. Запускается онлайн-сервис. С 1 октября появится возможность оформить заявку на дрова через интернет. По словам министра, гражданам не придется лично приезжать в лесничество. Заказать продукцию можно будет из любой точки, дома или на работе. Достаточно зайти на сайт. В Минске реконструируют музыкальный театр. Работы начнутся в 2027 году. В театре модернизируют сцену, залы, инженерные сети и сценическое оборудование. Также создадут дополнительные помещения. Реконструкция музыкального театра начнется после того, как завершатся работы в здании театра имени Максима Горького. Его планируют ввести в эксплуатацию в этом году. Согласно данным республиканского социологического исследования, более 92% респондентов считают, что Беларуси важно выстраивать доброжелательные отношения со всеми странами, даже если между государствами есть разногласия. Опрос затрагивал ключевые вопросы как внешней, так и внутренней политики. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

разыгрывать пригласительные билеты на фестиваль Transfusion в Минске. Уже в эту субботу состоится глобальный движ с трансовой музыкой и классным лайнапом. Ну а что нужно? Зайти в наш телеграм-канал Центр ФМ и дополнить фразу «Я должен попасть на Transfusion, потому что...» И вот сообщение «Потому что это белая ночь, а я медсестра, и приду туда в белом халате, и толпа удивится, и помогу кому-нибудь, если станет вдруг плохо», пишет Арсидия. Ну и потом, кстати, дополнила, вспомнила, что есть, оказывается, у нее белая футболочка с логотипом Центр ФМ. Спасибо, что напомнили. Дальше. «Я должен попасть на Transfusion, потому что моя белая футболка уже выглажена, ноги сами рвутся на танцпол, а душа требует качественного транс-звучания». От Евгения. «Я должен попасть, потому что от музыки хочется просто упасть, прыгать, скакать и настроение подымать». Дальше. «Я должна попасть, потому что это не просто тусовка, а жизненно необходимая музыкальная терапия. Я хочу, чтобы басы сделали мне перезагрузку системы». Вот так вот. От Виталия. «Очень хотелось бы попасть на Transfusion с супругой, так как он бы мне напомнил прекрасные моменты в жизни, проведенные в индийском штате Гоа на супердискотеке на горе с видом на Индийский океан и закат солнышка». Ну, впечатления у вас, конечно, крутые. Я даже не знаю, кто способен это все переплюнуть. Ну, возможно, на Transfusion и получится. От Владимира. «Я хочу попасть, потому что очень хочется отдохнуть от тяжелой работы и, наконец-то, почилить. А то в отпуске 4 года не был. Устал ужасно». Что значит почилить? Мы там танцевать, отрываться собираемся, Владимир. Нужно немножечко пересмотреть свои планы. От Ирины. «Я должна попасть на Transfusion, потому что у меня юбилей 28 сентября, 50 лет все-таки. Верю, что мое любимое радио, которое играет в моих наушниках 24/7, сделает мне такой прекрасный подарок. С самой молодости обожаю такую музыку, и это моя маленькая мечта». Ничего себе! Что я еще? Надеюсь, ничего не пропустила. Вот от Тани. «Хочу попасть, потому что поспорила с друзьями, смогу ли потанцевать всю ночь напролет, так как мне 33, а вообще слушаю эту музыку уже 14 лет и очень соскучилась по трансфестивалям». Мы действительно все соскучились по мероприятиям такого уровня и такого масштаба, с такими приглашенными гостями, с таким лайнапом. Да и вообще, это же так классно, когда, вот представляете, вы все в белой одежде, все такие вот...

По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ. Далее. Будущий хит.

0: бороться за приглосы на фестиваль Transfusion. Мы тут просто буквально сошли с ума, пока выбирали победителей и пришли к выводу, что надо больше билетов разыграть. То есть у нас будет 3 победителя из телеграм-канала Центр.ФМ и 1 победитель благодаря смс-кам. Ну, давайте с смс-ок начнем. Поздравляем мы абонента МТС, последние цифры 0885. Парочка билетов вам достается. Все, будем танцевать вместе на фестивале Transfusion абсолютно точно. Где мои аплодисменты? Вот. И теперь к победителям из телеги. Я уже не буду озвучивать полноценные сообщения, которые оставили ребята, но поздравляем мы Джулию Гладкую. По-моему, так правильно произносится, да, никнейм. Никита у нас становится победителем. И Ирина, у которой юбилей 50-летний, она обожает такую трансовую музыку. И я думаю, что это прекрасный способ отметить свой вот такой серьезный праздник именно в такой классной дружественной атмосфере. Тем более, что всем известно, трансфэмили — это действительно дружелюбные люди, которые все на одной волне. Ну что, на этом билеты у нас не заканчиваются. Еще вечером кое-что разыграем и завтра. Так что подписывайся на наш телеграм-канал Центра и следи за всеми подробностями в соцсетях. Будем тебя периодически радовать вот такими бонусами. Все, ребята, спасибо вам огромное за участие.
1: Мощное музыкальное событие осени. Культовый фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Лайнап: Александр Попов, Алекс Мэтт, Антон Бай и Эйви, Коста, Турок, Энди Март, Фил. Хедлайнеры: впервые в Беларуси.

0: топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
1: Ты в центре. Центр FM. Белорусский тренд.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса «Октавир». Мазь для наружного и местного применения «Октавир». Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед препараты».
3: До сих пор сложно прийти в себя после такой активности в эфире. Как сейчас спокойным голосом погоду-то рассказывать? Ну ладно, выдыхаем. В Бресте, Гомеле и Могилеве сегодня 16 градусов. В Витебске и Гродно 15. В этих городах без существенных осадков, за исключением Гродно, вот здесь временами дождь. В столице сегодня 11-13 со знаком плюс, облачно с прояснениями, но периодически с неба будет лить.
4: Погода.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарная вчера, надежная сегодня, перспективная завтра.

выбирают Беларусь. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Далее будущий хит.

Акцент на арендное жилье. Александр Лукашенко накануне провел совещание о перспективах жилищного строительства. Президент обращает внимание на ряд системных недостатков в планировании и финансировании возведения жилья. Многие из них касаются арендных квартир. По мнению Александра Лукашенко, возводить арендные дома нужно строго к привязке к рабочим местам и под нужды экономические конкретных регионов.

Чтобы закрепить кадры на местах, перед правительством поставлена задача разработать механизм выкупа арендного жилья. На совещании в правительстве, которое провел премьер-министр Александр Турчин, обсудили вопросы развития национальной фармацевтической промышленности. На совещании рассмотрели ключевые аспекты функционирования и будущего развития фармацевтической отрасли, в том числе ее биофармацевтического сегмента. В центре внимания оказались системные препятствия, которые сдерживают прогресс отрасли. Ведущие белорусские предприятия не упускают возможности закрепить ценные кадры с помощью социальной поддержки. Ряды «Интеграла» пополнили 150 молодых специалистов. Их при необходимости обеспечивают жильем. Трудовой коллектив прибавляет не только количественно, но и качественно. «Интеграл» вносит значимый вклад в развитие отрасли промышленности. Создает электронные компоненты и микросхемы для медицины, авиации, космоса, транспорта. За минувшие сутки в милицию поступило около 400 сообщений о звонках телефонных аферистов. Зарегистрировано 32 преступления, совершенные с использованием информационно-коммуникационных технологий. Приостановлены расходные операции по 71 счету. Первый форум женщин-ученых пройдет 25 сентября в Минске. Событие пройдет под эгидой Белорусского союза женщин. Главная цель форума – популяризация науки и расширение возможностей для женщин в этой сфере. В программу вошли пленарное заседание, работа секций по ключевым направлениям современной науки – биомедицины и биотехнологии, цифровая вселенная, социальные науки. Отдельная площадка будет посвящена молодым ученым. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Fortnite. Категория 18+. Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Погода на центре.
1: Сегодня дождь прогнозируется в Гродно и Бресте, в остальных городах вещания центра ФМ без осадков, в Гомеле, Бресте и Могилеве плюс 14-16, в Гродно и Витебске плюс 13-15, в Минске сегодня плюс 11-13, облачно, с прояснениями, временами будет идти дождь.
0: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
3: Хорош.

0: Реклама.
1: Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.

никаких ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио. Центр FM. Центр FM.

Александр Лукашенко поручил предоставить возможность выкупа арендного жилья у предприятий. Накануне на совещании у президента говорили о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья. Как рассказал вице-премьер Александр Терехов, в этом году предприятие построит около 600 квартир для своих сотрудников. Президент поручил создать механизм, который позволит выкупать это арендное жилье после определенного стажа работника на предприятии. Например, это может быть 15, 20 или 25 лет. Александр Лукашенко направил поздравления по случаю Национального дня королю Саудовской Аравии, наследному принцу, премьер-министру. Поздравления были адресованы как от имени самого главы государства, так и от лица всех граждан Беларуси. Президент заявил, что Минск готов к открытому и доверительному диалогу, а также к наращиванию партнерства в тех областях, которые представляют взаимный интерес для обеих сторон. Качество на высоте. Журналистам показали, как делать лучшие белорусские товары на Могилевщине. Там прошел большой пресс-тур по предприятиям, которые удостоены государственного знака качества. Журналисты познакомились с производством автомобильных шин, сельхозтехники, садовой мебели и медицинского оборудования. Накануне в Минске отметили 77-ю годовщину образования КНР. На торжество собрались друзья и партнеры Китая, представители министерств и ведомств, общественных организаций, средств массовой информации. Говорили как о праздничной дате, так и о развитии сотрудничества между нашими странами. Новости компании. Пользователи онлайн-банка «Беларусьбанк» уже оценили преимущество мгновенных QR-платежей через национальный сервис «Крок». Теперь оплачивать товары и услуги можно напрямую со счета на

счет без использования банковских карт. Для оплаты достаточно один раз открыть виртуальный счет в онлайн-сервисах банка и потом просто сканировать QR-код на кассе. Сервис позволяет даже делиться платежной ссылкой, если у вас закончились деньги. Для бизнеса это тоже выгодно. Зачисление средств происходит мгновенно. Терминалы не требуются, а комиссия составляет всего 0,8%. Подробности на сайте Беларусьбанка или по телефону 147. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

концерты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее. Будущий хит.

0: реклама.
1: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
2: Большой выбор матрасов всего от 149 рублей.
1: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителей Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: Сегодня дождь прогнозируется в Гродно и Бресте. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Гомеле, Бресте и Могилеве плюс 14-16. В Гродно и Витебске плюс 13-15. В Минске сегодня плюс 11-13. Облачно, с прояснениями. Временами будет идти дождь.
4: Погода. По материалам ресурса.

0: Реклама.
1: Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: Государственное предприятие «УКС» заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29-38-00-761.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

estados.

Y venga conmigo.

Минск открыт для искреннего диалога с Эр-Риядом и расширения сотрудничества во всех сферах взаимного интереса. Об этом заявил президент в поздравлении руководству Саудовской Аравии с Национальным днем. Послание от имени соотечественников и лично белорусского лидера в адрес короля, а также наследного принца, премьер-министра. Далее цитата. «Сегодня королевство достигло выдающихся успехов в политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Существенно вырос авторитет на международной арене, говорится в поздравлении королю Саудовской Аравии. Белорусский лидер с уважением отметил, что даже в условиях военно-политической напряженности в регионе саудовский народ проявляет стойкость, единство и солидарность. В поздравительном послании в адрес наследного принца и премьер-министра королевства Александр Лукашенко отметил, что стороны открыли новые перспективные направления совместной работы в сферах искусственного интеллекта, цифровой трансформации экономики и госуправления. Белорусы заинтересованы в хороших отношениях со всеми странами, информацию узнают в основном из интернет-ресурсов и телевидения, доверяют государственным СМИ и в целом довольны качеством мобильного интернета. Третью часть результатов масштабного комплексного республиканского социологического исследования представили в Минске.

Этот блок касается внешних отношений Беларуси, доверия к государственным СМИ, внутренней повестки от мобильного интернета до торговых площадок. Возможность донести позицию Беларуси по международной повестке и обсудить перспективы сотрудничества с различными государствами. Министр иностранных дел провел ряд официальных встреч на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Так, глава нашего внешнеполитического ведомства обсудил график предстоящих визитов с иранским коллегой. Речь шла и о заседании совместной торгово-экономической комиссии. Оно планируется. Также собеседники подчеркнули безальтернативность мирного разрешения конфликта в ближневосточном регионе. Встреча с министром иностранных дел Польши посвящена оценке состояния двусторонних отношений и путей их дальнейшего развития в интересах народов двух стран. Обсудили ситуацию в регионе. С главой МИД Словакии Максим Рыженков говорил о возможных направлениях двустороннего сотрудничества. Стороны выразили уверенность в необходимости сохранения каналов коммуникации для скорейшего урегулирования конфликта на Украине. Ведущие белорусские предприятия не упускают возможности закрепить ценные кадры с помощью соцподдержки. Ряды «Интеграла» пополнили 150 молодых специалистов. Их при необходимости обеспечивают жильем. Трудовой коллектив прибавляет не только количественно, но и качественно. «Интеграл» вносит значимый вклад в развитие промышленности. Создает электронные компоненты и микросхемы для медицины, авиации, космоса, транспорта. Продукция стратегически важна для страны и пользуется повышенным спросом за рубежом. География импорта от России до Юго-Восточной Азии в разработке программы импортозамещения. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

Музыкальное событие осени. Культовый фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Лайнап: Александр Попов, Алекс Мэтт, Антон Бай и Эйви, Коста, Турок, Энди Март, Фил. Хедлайнеры: впервые в Беларуси легенды прогрессив трансмузыки Stoneface and Terminal. 26 сентября. Минск. Астроклаб. Transfusion. White Night. Категория 18+. Реклама.

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр.

0: Да, вот и осень пришла. В четверг в Гродной, Бресте 15 градусов тепла, пасмурно, 11 градусов тепла в Минске, Гомеле и Могилеве. Небольшой дождь в этих городах, а в Витебске просто дождь.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM. Живи на полной громкости.

0: Реклама.
1: Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.

catch myself thinking maybe

Беларуси следует поддерживать хорошие отношения со всеми государствами, независимо от противоречий, которые существуют между ними. Так считает почти 93% респондентов. Наши люди не воспринимают нынешние конфликты как норму. Четко представляют для себя образ будущего в международном разрезе, отметили аналитики. Доброжелательность и миролюбие – основа нашего культурного кода. Тепло и уют. Страна готовится к отопительному сезону. Осенью котельные на плановой ежегодной проверке уже обследовали около 99% объектов по стране. Всего их более 5000. В Гомельской, Могилевской и Гродненской областях паспорта готовности получили все потребители и теплоисточники. Проверяют также приборы учета, автоматику, теплоизоляцию. Все, чтобы в холодное время тепло пришло в дома без сбоев. А когда именно станет тепло, решит погода. Если среднесуточная температура 3 дня подряд будет плюс 10 и ниже, первыми подключат детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты. Затем жилфонд. Для него порог плюс 8. Живая красота на улицах Минска. В планах по озеленению и благоустройству столицы смена цветочного оформления на осеннее. Городской ландшафт, в том числе разделительные полосы столичных магистралей, украсят свыше 40 тысяч хризантем. Это холодостойкая культура, которая высаживается уже более 5 лет. Цветы зарекомендовали себя как неприхотливое и яркое украшение мегаполиса. Осенью в Минске также высадят более 10 тысяч деревьев и 130 тысяч кустарников. В Польше сыграли в боулинг с помощью трамвая. Необычное соревнование прошло в Варшаве на чемпионате Европы по трамвайному мастерству, где собрались 26 команд из разных стран и городов. Самой зрелищной дисциплиной стал трамвайный боулинг, а в другом испытании водителям нужно было проехать с миской воды и постараться не пролить ни капли. Я Евгений Лашковский. Всего доброго!

0: 18+.
1: Реклама.
2: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Погода на центре.
1: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
2: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это. Мир не мил.
3: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения – Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
4: Да, вот и осень пришла. В четверг в Гродно и Бресте 15 градусов тепла, пасмурно, 11 градусов тепла в Минске, Гомеле и Могилеве. Небольшой дождь в этих городах, а в Витебске просто дождь.
5: Погода. По материалам ресурса «Погода Бай». Танцевальная радиостанция.

вот так вот, немного в ускоренном формате мы открыли новый музыкальный час на Центр ФМ. Сара Лэндри только что у нас в эфире. 2:05 белорусской столицы. Как всегда, я приветствую тебя на Центр ФМ. Как всегда, я говорю большое-большое спасибо тебе, что проводишь время вместе с нами, работая или отдыхая, бодро, активно продолжая рабочий день. И опять-таки, приятный день. Навстречу вечеру мы мчимся с топовой музыкой от Мейсона, от Джейден Бойсон. Здесь и Артемас, и здесь с нами Медуза. И прекрасный хит «Seven Days» от него. Меня зовут Глеб Глебов. Как всегда, тебе удачи. Едем дальше вместе.

0: I like the way you kiss me. Он называется так, Артем. Этот британский исполнитель у нас в гостях вновь на Центр ФМ. Немного подзабытый, совершенно напрасно. Такой прекрасный хит. Пора бы ему появляться почаще здесь у нас на Центр ФМ. 10 минут пятого в стране. Еще раз мое почтение. Большой-большой привет. И, конечно, добро пожаловать в мир топовой танцевальной музыки. Здесь Стива Оки. Скоро встретим прекрасный хит Shine от Hugo Lee, David Guetta. И, наконец, Seven Days от Медуза с нами. Правильная танцевальная, о ней тоже не забываем. Она здесь. Это ведь Центр ФМ.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Далее. Будущий хит.

0: такой вот он крутой, одновременно расслабляющий и танцевальный. Coming Home зовется, Адриатика, звездный проект у нас в эфире. Сейчас в 8 минуты 16:31 на часах, а у меня тут вот созрело предложение для тебя, как провести ближайшие выходные. Очень весело и с пользой. Я очень надеюсь, что ты помнишь и планируешь, собственно, посетить уже в ближайшую субботу, 26 сентября, культовый фестиваль Transfusion. Свежий эпизод главного трансового события страны. Только правильная танцевальная музыка, что очень приятно. Звездный состав: Александр Попов, Александр Спарк, любимец белорусской транс-комьюнити DJ Phil приезжает к нам. Александр Турок, Алекс Мэтт, Антон Бай и Эйви, Энди Март и другие хедлайнеры фестиваля, легендарный немецкий дуэт Stoneface и Terminal. И все это пройдет уже в ближайшую субботу, 26 сентября. Ох, будет жарко, это уж точно. К чему, собственно, это все рассказываю? Ну, это были бы не мы, если бы не подарили бы тебе уникальную возможность попасть туда, на этот супердвиж, совершенно бесплатно. Да еще и прихватить с собой друга или, что еще лучше, подружку. Так вот, у меня тут парочка билетов пригласительных есть. И прямо сейчас, вот в эти минуты, мы начинаем розыгрыш сразу двух пригласительных на две персоны на фестиваль Transfusion. Я напомню, еще раз он пройдет уже в ближайшую, вот в эту субботу, 26 сентября, в Минске, в Astro Club. Собственно, чтобы эти билеты оказались у тебя в руках, прямо сейчас отправляй мне слово «хочу» на наш короткий номер 9107 в виде обычной смс-ки, обычного смс-сообщения, и просто ожидай итогов нашего розыгрыша. Мы их обязательно подведем сегодня, ну, примерно где-то в 19:50. Счастливчика сегодня будет определять генератор случайных чисел, ну, вернее, двух счастливчиков, обладателей пригласительных на две персоны. Так что да пребудет с тобой удача, везение, действуй прямо сейчас на 9107. Слово «хочу» в виде обычной смс-ки. И дело в шляпе. Двигаемся дальше. У нас Крис Лейк, Fatboy Slim также появится здесь после новостей Дипло и многие другие любимые, лучшие только для тебя. С удовольствием.
1: Минск открыт для искреннего диалога с Эр-Риядом и расширения сотрудничества во всех сферах взаимного интереса. Об этом заявил президент в поздравлении руководству Саудовской Аравии с национальным днем. Послание от имени соотечественников и лично белорусского лидера в адрес короля, а также наследного принца, премьер-министра. Далее цитата. «Сегодня королевство достигло выдающихся успехов в политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Существенно вырос авторитет на международной арене, говорится в поздравлении короля Саудовской Аравии. Белорусский лидер с уважением отметил, что даже в условиях военно-политической напряженности в регионе саудовский народ проявляет стойкость, единство и солидарность. В поздравительном послании в адрес наследного принца и премьер-министра королевства Александр Лукашенко отметил, что стороны открыли новые перспективные направления совместной работы в сферах искусственного интеллекта, цифровой трансформации экономики и госуправления. Белорусы заинтересованы в хороших отношениях со всеми странами, информацию узнают в основном из интернет-ресурсов и телевидения, доверяют государственным СМИ и в целом довольны качеством мобильного интернета.

Третью часть результатов масштабного комплексного республиканского социологического исследования представили в Минске. Очередной блок касается внешних отношений Белоруссии, доверия к государственным СМИ, внутренней повестки от мобильного интернета до торговых площадок. Долгожданная осень 43-го. 83 года назад от немецко-фашистских захватчиков освобожден первый населенный пункт Беларуси – поселок Комарин. С этого дня началось изгнание оккупантов с нашей земли. 23 сентября ранним утром штурмовые батальоны начали форсировать Днепр. Линия фронта растянулась на сотни километров. На правом берегу развернулись тяжелые сражения. Красная армия грозной лавиной надвигалась на врага в кровопролитных боях, шаг за шагом освобождая территорию Беларуси. Более 20 воинов, которые отличились при форсировании Днепра, получили звание Героя Советского Союза. Энергия прекрасных дам для большого дела. В Минске стартовал Республиканский молодежный женский форум. Он проходит во второй раз. В зале Дворца детей и молодежи более 200 представительниц прекрасной половины со всех регионов страны. Они работают в реальном секторе экономики, в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, связи и торговле. Вначале диалог с председателем Совета Республики. Главное правило – без закрытых тем. Вопросов из зала много, а больше всего о том, как совмещать крепкую семью и карьеру, о доступности арендного жилья. Я Евгений Лошковский. Всего доброго.

0: Вот такой вот модненький Afro House у нас в эфире. Fall In называется хит Шимза. Так зовется проект, который этот хит создал. 16.49 на часах, и через 10 минут, естественно, вечер музыки не опоздает. Придет вовремя, само собой. Но в финале этого музыкального часа будем ловить музыку от Aki Race и Timmy Trumpet. Его Wanna Be Loved. Встречаем.
1: Мощное музыкальное событие осени. Культовый фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Лайнап: Александр Попов, Алекс Мэтт, Антон Бабин.

0: Реклама.
1: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Центр FM.

0: Middle Miracle называлась изначально именно так. Это супер песня от проекта Фрагма. А сейчас Коко, старый Майк Монгин. Именно он создал реверсию I Need a Miracle. Он назвал ее именно так. И с ней мы сегодня открываем вечер. Вечер прекрасной музыки на Центр FM. Танцы и только танцы. Дальше ровно 17.00 в стране. Дальше погоде после этого Blackpink и Jump версии Кэшмиру послушаем. Sony Federa с нами. С нами также Chapter Reverse. И обязательно встречаем Friday Moons. Это все для тебя впереди.
1: Погода на центре. Погода.
0: 16 градусов и облачная с прояснениями погода без осадков. Завтра в Бресте, в Витебске 12 тепла, облачно и сильный дождь обещают нам. В Гомеле 13 со знаком плюс, будет облачно, кратковременный дождь. В Гродно до 16 тепла без осадков и облачная с прояснениями погода. В Могилеве завтра ожидается 12 градусов, временами дождь, будет облачно. В столице завтра 13 тепла, облачная с прояснениями погода и небольшой кратковременный дождь.
1: Погода. По материалам ресурса.
2: Начало часа представляет Академфарм.
3: Хороший.

0: 18:09, белорусской столицы, ты слушаешь Центр ФМ, за это тебе, как всегда, большое-большое спасибо. Chapter Reverse, еще один звездный проект у нас здесь, Night Pearls называется этот суперхит, кстати, о ночном пульсе и, в принципе, о ночной жизни. Я напоминаю, что прямо сейчас в нашем эфире проходит розыгрыш пригласительных билетов на две персоны на прекрасный фестиваль под названием Transfusion. Все случится уже 26 сентября, стало быть, в ближайшую субботу. Там абсолютно правильная танцевальная музыка, что особенно приятно. Звездный состав во главе с легендарным немецким дуэтом Stoneface и Terminal. В общем, будет что послушать и будет под что потанцевать. А чтобы выиграть пригласительные билеты, просто-напросто отправляй слово «хочу» на короткий номер 9107, делай это прямо сейчас или до 19:50, потому что итоги будем подводить именно в это время, в без 10:08. Будь на связи, пиши письма, пусть повезет именно тебе, болею искренне. Ну и не пропусти, конечно, в Astro Club все состоится в Минске 26 сентября в ближайшую субботу. Transfusion, пометь себе. Ну а слушаем далее в эфире Just Like That. Это дядюшка Бенни Бенази. Тиесто тоже с нами. И, наконец, трек Don't Forget от Beat Jones и Stadium Mix. Все лучшее для тебя с удовольствием на Центр ФМ.
1: Мощное музыкальное событие осени. Культовый фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Лайнап: Александр Попов, Алекс Мэтт, Антон Бар.

0: Реклама.
1: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: 17:30 белорусской столицы на Центр ФМ. Время новостей, время самой важной инфы прямо сейчас. Ну а после, как и обычно, я приглашаю тебя в мир топовой танцевальной музыки, чтобы продолжить не просто слушать, а еще и танцевать, двигаться. Это полезно для здоровья и очень приятно. Попробуй. Армин Ван Бюрен дальше. I feel so free. Так называется суперхит от Мадонны. Здесь у нас он появится в версии Пола Окенфолда. Да, конечно, много-много другой классной музыки в продолжении вечера.
1: Беларуси следует поддерживать хорошие отношения со всеми государствами, независимо от противоречий, которые существуют между ними. Так считают почти 93% респондентов. Наши люди не воспринимают нынешние конфликты как норму. Четко представляют для себя образ будущего в международном разрезе, отметили аналитики. Доброжелательность и миролюбие – основа нашего культурного кода. Для школьников Минской области проведут обучение по коммунальной грамотности. Задача – уйти от скучной теории и по-настоящему увлечь подростков. Ребят ждут интеллектуальные викторины, тематические квизы и рудит-лото. В общей сложности пройдет более 90 занятий. Особое внимание уделят экологии. Юным слушателям расскажут, как правильно сортировать бумагу, пластик и стекло, а также куда сдавать опасные отходы. Заказать дрова станет проще. Запустят онлайн-сервис, чтобы сделать покупку максимально удобной. Расширяют доступные форматы обслуживания. С 1 октября появится возможность оформить заявку на дрова через интернет. Гражданам не придется лично приезжать в лесничество. Заказать продукцию можно будет из любой точки, дома или на работе. Достаточно зайти на сайт. В Минске реконструируют музыкальный театр. Работы начнут в 2027 году. В театре модернизируют сцену, залы, инженерные сети и сценическое оборудование. Также создадут дополнительные помещения. Реконструкция музыкального начнется после того, как завершатся работы в здании театра имени Максима Горького. Его планируют ввести в эксплуатацию в этом году. А теперь новости наших деловых партнеров. Только по 30 сентября в «Золотой мечте» скидки до 75% в честь дня рождения. Не упустите шанс приобрести ювелирные изделия выгодно. Подробности акции на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Я Евгений Лажковский. Всего доброго!

0: движении. На центре. На центре.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Арина Соболенко после того, как утратила звание первой ракетки мира, решила сделать перезагрузку и отправилась в отпуск. Белоруска выложила фото поездки в Грецию, где постаралась максимально абстрагироваться от тенниса. На снимках Соболенко гуляет по городу, посещает магазины и отдыхает на пляже. На одном из пляжных фото она запечатлена с книгой «The Pressure Code», посвященной управлению эмоциями и энергией. Впрочем, до конца сезона Арина имеет шансы вернуть себе первую строчку рейтинга. Впереди престижные соревнования в Китае, а также Японии и, конечно, итоговый турнир года WTA. Свой заключительный матч в составе сборной Аргентины Лионель Месси проведет в специальной футболке. Номер и фамилия Лео сделаны в золотых цветах. На всю спину нанесено солнце с аргентинского флага. Все это символизирует значение Месси для местного футбола. Чемпионат мира, две Копа Америки, финалиссимо, золото Олимпиады. Совсем скоро эта история в 20 с лишним лет завершится. 6 октября на стадионе Монументаль Аргентина примет Бенин. И капитана ждут красивые проводы. Немецкий Шальке тонко пошутил над своим извечным соперником Боруссией. После матча с Эльферсбергом на гигантском медиакубе Фельдтинс-арены появилась таблица Бундеслиги. Боруссия, которая после 4 туров лидирует в чемпионате страны по футболу с 4 победами, была указана микроскопическим, едва читаемым шрифтом. При этом названия всех остальных клубов были написаны стандартными крупными буквами. Шальке и Боруссия – соперники по рурскому дерби. Между болельщиками клубов существует давняя противостояние. Это были новости спорта на Центр FM. Будь в

0: центре первого.
1: Беларусь эффективно переориентировала товарные потоки с западного направления на восточное. Александр Лукашенко в начале рабочей недели принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета. Таможенная инфраструктура, эффективность работы и развитие с учетом внешней экономической обстановки обсуждалась на встрече. Доходы, транспортные и товарные потоки, структурная перестройка внешней торговли с запада на восток, развитие инфраструктуры через таможенную границу за 8 месяцев проехало 390 тысяч грузовых автомобилей. Это меньше показателя 25-го, а вот грузовых железнодорожных составов, наоборот, стало больше почти на 9%, порядка 25 тысяч единиц. Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник также принял с докладом специального посланника главы государства Виктора Шеймана. Президенту доложено о реализации ряда проектов, связанных с реальным сектором экономики и развитием новых высокотехнологичных направлений. Президент подчеркнул их важность и актуальность для страны. Еще одна ключевая тема доклада – работа по развитию сотрудничества Беларуси со странами африканского континента. Президент подтвердил высокий интерес к дальнейшему закреплению позиций Беларуси на перспективных рынках стран Африки, где уже найден ряд опорных точек. Минск и Ереван объединяет искренняя симпатия между людьми, подчеркнул президент в поздравлении народу Армении с Днем независимости. Глава государства отметил, что сегодня, когда мир сталкивается с серьезными вызовами, особенно ценными становятся проверенные временем дружественные связи. Минск и Ереван объединяют не только общие страницы истории, но и искренняя симпатия между людьми, которая является прочным фундаментом для открытого и конструктивного партнерства. Народу Армении Александр Лукашенко пожелал стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Во вторник Александр Лукашенко провел совещание по вопросам строительства. На встрече рассмотрели перспективы жилищного строительства и эффективность использования арендного жилья. В итоге президент заявил, что в стране пустуют более 17 тысяч арендных квартир. Он потребовал разобраться. 542 тысячи семей стоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. По словам Александра Лукашенко, многие квартиры простаивают больше года, а почти 6 тысяч незаселенных помещений уже признали непригодными для проживания. Премьер-министр уточнил, в основном речь идет о старом арендном жилье, большая часть которого находится в сельской местности. Власти предлагают не только сносить такие дома, но и ремонтировать или продавать пригодное помещение. Эти и другие темы были в центре внимания президента Беларуси в первой половине рабочей недели.
0: В центре первого. Центр FM.

0: Там, вот он, It's Everything. Это проект, а Waterman называется этот хит. Естественно, совместный проект с Олаф Басовски, с автором оригинальной версии этого легендарного танцевального хита. Кстати, о танцах я еще раз не примену напомнить, что прямо сейчас в эфире Центр FM продолжается розыгрыш сразу двух пригласительных билетов на две персоны на крутейший фестиваль Transfusion. Свежий эпизод главного трансового события страны состоится 26 числа, 26 сентября. Это все произойдет в Astro Club. И, конечно, на сцену выйдут только лучшие из лучших во главе с хедлайнерами фестиваля, легендарным немецким дуэтом Stoneface и Terminal. Все случится совсем скоро. Для того, чтобы, собственно, заполучить эти самые пригласительные билеты, достаточно лишь выполнить небольшое условие. Отправляй прямо сейчас слово «хочу» на короткий номер 9107 и жди итогов. Итоги мы подведем ровненько без 10:08. И, конечно, счастливчиков, двух счастливчиков, обладателей пригласительных билетов, выберет генератор случайных чисел, чтобы было все совсем-совсем честно. Итак, еще раз, 9107, короткий номер, на который ты можешь отправлять слово «хочу» прямо сейчас, для того, чтобы, быть может, как раз билеты, заветные билеты на фестивале Transfusion в Astro Club 26 сентября стали твоими.
1: Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: хороша музыка, правда? Everything's Fine, она называется именно так. Это Алок и Джей Ло. Еще один звездный дуэт. Дуэт прекраснейшей вокалистки и суперзвезды. И не менее прекрасного диджея из Бразилии. Почти 6 вечера в белорусской столице, а значит, пора поговорить о погоде на завтра, а сразу после послушать. Много классной. Здесь и Buff & Beyond, здесь Disco Lines и DJs from Mars с треком Stop the Rock впереди.
1: Погода на центре.
0: Облачная с прояснениями погода и без существенных осадков, а также 16 градусов. Завтра в Бресте, в Витебске 12. Тепла, будет облачно с прояснениями и сильный дождь ожидается. В Гомеле 13. Тепла, облачно, кратковременный дождь. В Гродно до 16. Со знаком плюс будет облачно с прояснениями без существенных осадков. В Могилеве завтра 12 градусов, облачно, временами дождь. В столице до 13. Тепла, будет облачно с прояснениями и небольшой кратковременный дождь.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Партнер прогноза погоды – Белмед препараты.
3: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
4: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир.
5: Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед препарат».

0: Это Сэмми Вирджи. У нас в эфире 18 часов 9 минут в стране. Я напоминаю, что Центр ФМ всегда дарит тебе только лучшую танцевальную, а еще периодически разыгрывает пригласительные на танцевальные движухи. Не иначе, как вот на очередную я тебя судьбешу пригласить. И, собственно, предлагаю посетить ее совершенно бесплатно. Очень надеюсь, ты помнишь, планируешь сходить в ближайшую субботу, 26 сентября, на культовый фестиваль Transfusion. Он пройдет в ближайшую субботу в Astra Club. Там, значит, только правильная музыка, естественно, танцевальная музыка. Там очень звездный состав. Это Александр Попов, это Александр Спарк. Это любимец белорусской транс-комьюнити DJ Phil, Александр Турок, Алекс Мэтт, Антон Бай и AV, Энди Март и другие. Ну, а хедлайнеры фестиваля — легендарный немецкий дуэт артистов Stoneface и Terminal. В общем, будет жарко, будет интересно и очень танцевально. А как туда попасть? Бесплатно? Очень легко. Выиграть билеты у нас в эфире. Мы их сейчас как раз разыгрываем. Два билета на две персоны будут разыграны сегодня вечером. А если быть точным, в 19:50 мы подведем итоги. И итоги будет подводить генератор случайных чисел. Чтобы поучаствовать вот в этой всей феерии, просто-напросто отправляй слово «хочу» на номер 9107 и ожидай, возможно, генератор случайных чисел выберет именно тебя. 9107. Слово «хочу» пиши прямо сейчас, но а в без 10:08 будь на связи, если есть желание узнать об этом первым. Двигаемся дальше под любимую музыку. Центр FM дарит музыку от Sick Individuals. Здесь Оливер Хелденс, здесь же и Элли Браун.
1: Реклама. Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29-38-00-761.
4: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

президентом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ. Далее. Будущий хит.

Глава государства Александр Лукашенко заслушал доклад помощника президента Беларуси, инспектора по Могилевской области Надежды Катковец. Президенту доложено о выполнении поручений и данных по итогам рабочей поездки в Шкловский район 18 сентября. Первая тема доклада касалась совершенствования технологической и организационной управляемости крупных хозяйств, укрепления дисциплины, устранения имеющихся недостатков. Было дано поручение главе администрации президента, помощнику в Могилевской области, детально разобраться с организацией работы на местах. На примере таких хозяйств региона, как Говядеагро и Александрийское, эта тема актуальна и в масштабах страны в целом. Речь также шла о кадровом обеспечении, оптимизации затрат на всех этапах и контроле за результатами работы на местах. Для помощи в решении поставленных главой государства задач привлечены также работники промышленных предприятий Могилева. Белорусы заинтересованы в хороших отношениях со всеми странами, информацию узнают в основном из интернет-ресурсов и телевидения, доверяют государственным СМИ и в целом довольны качеством мобильного интернета. Третью часть результатов масштабного комплексного республиканского социологического исследования представили в Минске. Очередной блок касается внешних отношений Беларуси, доверия к государственным СМИ, внутренней повестки от мобильного интернета до торговых площадок. Возможность донести позицию Беларуси по международной повестке и обсудить перспективы сотрудничества с различными государствами. Министр иностранных дел провел ряд официальных встреч на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Так, глава нашего внешнеполитического ведомства обсудил график предстоящих визитов с иранским коллегой. Речь шла и о заседании совместной торгово-экономической комиссии. Оно планируется. Также собеседники подчеркнули безальтернативность мирного разрешения конфликта в ближневосточном регионе. Встреча с министром иностранных дел Польши посвящена оценке состояния двусторонних отношений и путей их дальнейшего развития в интересах народов двух стран. Обсудили ситуацию в регионе. С главой МИД Словакии Максим Рыженков говорил о возможных направлениях двустороннего сотрудничества. Стороны выразили уверенность в необходимости сохранения каналов коммуникации для скорейшего урегулирования конфликта на Украине. Ведущие белорусские предприятия не упускают возможности закрепить ценные кадры с помощью соцподдержки. Ряды интеграла пополнили 150 молодых специалистов. Их при необходимости обеспечивают жильем. Трудовой коллектив прибавляет не только количественно, но и качественно. Интеграл вносит значимый вклад в развитие промышленности. Создает электронные компоненты и микросхемы для медицины, авиации, космоса, транспорта. Продукция стратегически важна для страны и пользуется повышенным спросом за рубежом. География импорта от России до Юго-Восточной Азии в разработке программы импортозамещения. А теперь новости наших деловых партнеров. Только по 30 сентября в «Золотой мечте» скидки до 75% в честь дня рождения. Не упустите шанс приобрести ювелирные изделия выгодно. Подробности акции на gold-dream.by и по телефону плюс 375 29 232 44 44. Я Евгений Лажковский. Всего доброго!

0: 18.49 на часах, я напомню, ты слушаешь Центр ФМ. В эти минуты, кроме такой прекрасной музыки, еще и маленькая напоминалочка тебе, что вот, собственно, и в эти минуты, в том числе, продолжается наш розыгрыш. Мы разыгрываем два пригласительных билета на две персоны на крутейший фестиваль Transfusion, который состоится, который пройдет уже в ближайшую субботу, 26 сентября, и подарит огромное количество классной танцевальной музыки. Как следствие, отличное настроение. Во главе фестиваля хедлайнеры, легендарный немецкий дуэт Stoneface и Terminal, а также очень много других диджеев, которые обязательно подарят праздник, настоящий праздник музыки. Собственно, в эфире разыгрываются прямо сейчас билеты, итоги будем подводить буквально через час, 19.50, а для того, чтобы получить их, эти билеты, достаточно отправить мне слово «хочу» на короткий номер 9107 в виде обычной смс-ки. Действуй, пиши прямо сейчас, отправляй сообщение, и в вполне возможно, генератор случайных чисел, который будет выбирать среди всех отправивших сообщение сюда к нам в студию двух счастливчиков, вполне возможно, что выберет именно тебя. Так что да пребудет с тобой удача. 9107, короткий номер, твои смс со словом «хочу» на него отправляй. И за это получай. Получай возможность посетить фестиваль Transfusion абсолютно бесплатно. Еще и подружку с собой сводить. Это ведь здорово.
1: Музыкальное событие осени. Культовый фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Лайнап: Александр Попов, Алекс Мэтт, Антон Бай и Эйви, Коста, Турок, Энди Март, Фил. Хедлайнеры впервые в Беларуси. Легенды прогрессив трансмузыки. Stoneface and Terminal. 26 сентября. Минск. Астроклаб. Transfusion. White Night. Категория 18+. Реклама.

0: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Центр.

0: Like Home, он называется так, Ники Ромеро и Нерво у нас здесь, и еще одна команда суперзвезд в эфире выступили только что, надо признать, сделали это просто прекрасно. 7 вечера в белорусской столице, я напомню, через 10, вернее, через 50 минут мы будем подводить итоги нашего розыгрыша пригласительных билетов на 2 персоны на фестиваль Transfusion. Он пройдет 26 сентября, в субботу. Не пропусти, приходи, танцуй, и самое главное, делай это совершенно бесплатно вместе с Центр FM. Потому как прямо сейчас продолжается розыгрыш, пиши слово «хочу», отправляй мне его в виде смс-сообщения на 9107 и участвуй в розыгрыше. Итоги через 50 минут их подведет генератор случайных чисел. Напоминалочка тебе, пока для нас Hills, музыка от этого проекта Rehab, здесь же Сэм Фелд, и обязательно послушаем Джасти после прогноза погоды.
1: Погода на Центре.
0: Шестнадцать градусов и облачно с прояснениями, а также без существенных осадков обещают нам завтра в Бресте вот такую погоду. В Витебске 12 градусов, будет облачно и сильный дождь. В Гомеле завтра 13 градусов, облачно, кратковременные дожди. В Гродно 16 со знаком плюс, облачно с прояснениями, без осадков. В Могилеве 12 тепла, облачно, временами дождь. В Минске завтра до 13 со знаком плюс, будет облачная с прояснениями погода и вероятен небольшой кратковременный дождь.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
3: Хороший.

0: Кео-кео. 19:10 на часах. Центр ФМ на связи. Слушай нас онлайн. Трансляцию на сайте centrfm.by. Слушай нас в любой точке планеты. Именно благодаря ей заглядывай на Центр ФМ Бай. Изучай много интересных новостей. Ну и, конечно, голосуй за любимую музыку. К слову, каждую пятницу ровно в 5 вечера мы подводим итоги в нашем Центр ФМ ТОП-20, нашей радио-двадцаточке лучших и любимых. Так что будь на связи и в пятницу в 5 вечера особенно. А дальше слушай музыку от Crystal. Groove Jet здесь. И, наконец, Джастин. Turn the lights off. Я ведь обещал, значит, будет.
1: Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: Очередной прекрасный у нас в эфире. Кэллин называется 22 Ballads. И все это в половину восьмого. Дальше новости, а после них на Центр ФМ снова много музыки. Добро пожаловать в мир, в океан, в море. Только топовый, только танцевальный, только лучший для тебя. Всегда выбираем и заряжаем в эфир. Аксвелл, представь свой Whatever Tension. Будем слушать еще одного диджея, супер диджея по имени Кэшмир. И, наконец, Vintage Culture. Он тоже здесь. Он появится сразу после новостей, через 2 минуты.
1: Беларуси следует поддерживать хорошие отношения со всеми государствами, независимо от противоречий, которые существуют между ними. Так считают почти 93% респондентов. Наши люди не воспринимают нынешние конфликты как норму. Четко представляют для себя образ будущего в международном разрезе, отметили аналитики. Доброжелательность и миролюбие – основа нашего культурного

Тотем. Это холодостойкая культура, которая высаживается уже более 5 лет. Цветы зарекомендовали себя как неприхотливое и яркое украшение мегаполиса. Осенью в Минске также высадят более 10 тысяч деревьев и 130 тысяч кустарников. В Польше сыграли в боулинг с помощью трамвая. Необычное соревнование прошло в Варшаве на чемпионате Европы по трамвайному мастерству, где собрались 26 команд из разных стран и городов. Самой зрелищной дисциплиной стал трамвайный боулинг, а в другом испытании водителям нужно было проехать с миской воды и постараться не пролить ни капли. А теперь новости наших деловых партнеров. Пользователи онлайн-банка «Беларусьбанк» уже оценили преимущество мгновенных QR-платежей через национальный сервис «Круг». Теперь оплачивать товары и услуги можно напрямую со счета на счет без использования банковских карт. Для оплаты достаточно один раз открыть виртуальный счет в онлайн-сервисах банка и потом просто сканировать QR-код на кассе. Сервис позволяет даже делиться платежной ссылкой, если у вас закончились деньги. Для бизнеса это тоже выгодно. Зачисление средств происходит мгновенно, терминалы не требуются, а комиссия составляет всего 0,8%. Подробности на сайте Беларусьбанка или по номеру 147. Я Евгений Лашковский. Всего доброго. We'll be right back.

0: 19:49, 9 минут, белорусской столицы, ты слушаешь Центр ФМ. У нас настает этот приятный момент, о котором сегодня не раз говорил в течение всего дня. Я напоминал, приглашал, в конце концов, поиграть вместе с нами. Мы разыгрываем пригласительные на две персоны в клуб «Астра», на крутейший фестиваль «Трансфьюжн», который пройдет 26 сентября и подарит очень много классной музыки. Естественно, только правильная супермузыка и звездный состав. В фестивале примут участие Александр Попов, Александр Спарк, любимец белорусской транс-комьюнити DJ Phil, Александр Турок, Алекс Мэтт. Вот сколько Александров-то в одном месте в один вечер. Прям желание можешь загадывать. Антон Бай и Эйви, Энди Март, они тоже поучаствуют в фестивале. Кроме того, конечно же, будут и хедлайнеры, звездные гости фестиваля, легендарный немецкий дуэт Stoneface и Terminal. Ох, будет очень жарко, будет очень интересно, и, конечно, будет очень музыкально. Ну и к чему я это все рассказываю сейчас и рассказывал в течение всего дня? Центр ФМ не мог остаться в стороне и не подарить тебе парочку приглосов, тебе и твоему другу или подружке. Собственно, два пригласительных на две персоны мы разыгрываем прямо сейчас. Все, что нужно было сделать, нужно было отправить мне слово «хочу» на короткий номер 9107. Хочешь, естественно, попасть на ивент. Раз хочешь, значит, попадешь. По крайней мере, двух счастливчиков мы определим прямо сейчас с помощью генератора случайных чисел. Как и обещал, без 10:08. Случилось. Время подводить итоги нашего розыгрыша. Генератор случайных чисел у меня прямо сейчас открыт. Я нажимаю волшебную кнопку, и циферка 22 выпадает у меня. Ищу 22-ю по счету смс-очку, которая ко мне прилетела. Итак, «хочу-хочу» дважды причем написано. Это владелец номера, завершающегося на 3388. Вот такая вот история. И, конечно, вот эти аплодисменты. Они звучат в адрес одного счастливчика, который пойдет на ивент и возьмет с собой, конечно же, друга. И еще один счастливчик определится прямо сейчас. Снова я обновляю наш генератор случайных чисел, и это уже цифра 52. Опять-таки, все туда же, в нашу базу, общую базу СМС я заглядываю и вижу, что это владелец номера, который завершается на 63-86. Вот, собственно, очередные аплодисменты. Очередные поздравления. И, конечно, я напоминаю, что именно вот таким вот образом мы разыграли только что два пригласительных на две персоны на фестиваль. Фестиваль Transfusion. Он пройдет уже в ближайшую субботу, 26 сентября, в заведении под названием «Астро» в Минске. Не пропусти выступление Александра Попова. Александр Спарк примет участие. Любимец белорусской транс-комьюнити DJ Phil. Александр Турок, Алекс Мэтт, Антон Бай и Ви, Энди Март и хедлайнеры ивента Stoneface и Terminal. Обязательно нужно пойти, послушать и потанцевать. Всем и каждому большое-большое спасибо за удачи, за участие. Удачи я пожелаю с удовольствием. Ну и, конечно, приятных эмоций от ивента и приятных эмоций от музыки на Центр ФМ. Здесь Джош Бейкер, здесь дальше с нами Аксвелл и много другой классной. Встречай!
1: Мощное музыкальное событие осени. Культовый фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Лайнап: Александр Попов, Алекс Мэтт, Антон Бай и Эйви, Коста, Турок, Энди Март, Фил. Хедлайнеры впервые в Беларуси. Легенды прогрессив трансмузыки. Stoneface and Terminal. 26 сентября. Минск. Astra Club. Transfusion. White Night. Категория 18+. Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию. Ты в центре. Центр FM. Живи на полной громкости. Беларусь.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Джош Бейкер и My Place. От него финалит еще один музыкальный час у нас в эфире. Доброго вечера, Беларусь! Привет, мир! Я напомню, онлайн-трансляция дает возможность слушать любимую музыку в любой точке планеты. Где бы ты ни находился, заходи на Центр FM By, включай онлайн-трансляцию и слушай любимые хиты за пределами страны. Далее двигаемся вместе с Camel Fat Fisher. Здесь Timmy Trumpet и Don Diablo. И все это случится сразу после прогноза погоды.
1: Погода на центре.
2: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
3: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
4: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
0: Облачность с прояснениями, погода и без существенных осадков. Завтра ожидается в Бресте 16 градусов, в Витебске 12, тепла, облачно и сильный дождь обещают. В Гомеле 13 градусов, облачно, кратковременный дождь, в Гродно до 16, тепла, без существенных осадков и облачная с прояснениями погода. В Могилеве 12, тепла, облачно и временами дождь, в столице завтра 13 градусов, облачно с прояснениями и небольшой кратковременный дождь ожидается в Минске.
1: Погода.

0: Реклама.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на video.bel.ru.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Робби Уильямс и Мисс Моник выпустили совместный трек «Beauty in Us». Робби Уильямс и Мисс Моник официально представили свою долгожданную коллаборацию «Beauty in Us» на лейбле CR2 Records. Трек стал одним из самых обсуждаемых ID летнего фестивального сезона. В нем узнаваемый вокал Робби сочетается с синтезаторами и прогрессивным мелодик-хаусом Мисс Моник, создавая эйфоричный пиковый гимн. Премьера состоялась еще на Main Stage Tomorrowland 2026, а затем Робби неожиданно появился на сцене во время резиденции Карла Кокса в клубе «Юниверс» на Ибице, чтобы исполнить трек вживую. Сами артисты говорят, что их вдохновил разный, но одинаково значимый опыт клубной культуры. Релиз уже доступен на всех платформах.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Погода на центре.
2: Да, вот и осень пришла. В четверг в Гродно и Бресте 15 градусов тепла, пасмурно, 11 градусов тепла в Минске, Гомеле и Могилеве. Небольшой дождь в этих городах, а в Витебске просто дождь.
1: Погода. По материалам ресурса.

0: 18+. Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: погода. На центре.
1: Да, вот и осень пришла. В четверг в Гродной, Бресте 15 градусов тепла, пасмурно, 11 градусов тепла в Минске, Гомеле и Могилеве. Небольшой дождь в этих городах, а в Витебске просто дождь.
0: Погода. По материалам ресурса. Погода.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Далее «Призматик» с «Тиесто» на центре.
1: Категория 16+.

Всем привет! Вы на центре радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете новый эпизод шоу на этой неделе. В следующие 60 минут будет много новой замечательной музыки, свежие релизы, эксклюзивы и премьеры. Подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или другой эпизод шоу. А с трек-листом можно ознакомиться на centrfm.by.

0: Вы слушаете «Призматик» с «Тиесто» на танцевальном радио Беларуси «Центр ФМ». Категория 16+.
1: Мощное музыкальное событие осени. Культовый фестиваль «Трансфьюжн» возвращается в Минск. Лайнап: Александр Попов, Алекс Мэтт, Антон Бабин.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Гороскоп на сегодня. У тельцов день будет удачным. Уходя из дома, они отключили все электроприборы. Водолеям стоит быть внимательными. Возможно, в одном из автономных пожарных извещателей села батарейка. Львам не нужно перекаливать печь. Ваша страсть к высоким температурам приведет к пожару. Открытый огонь не стоит использовать скорпионом. Он может сильно ужалить. Остальным знакам МЧС рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности. Телефон службы спасения 112.
0: Ты в центре. Трансляция с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

слушали радиошоу «Призматик» Сиесто только на Центр FM. Transfusion. White Knight. Минск. Реклама.

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Вы на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. И это Experts Only с Джон Саммит. Сегодня в выпуске превью грядущего фестиваля Experts Only.

Generator, set into the elevator, create.

Специальный выпуск превью грядущего фестиваля Experts Only с Джон Саммит на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Dance with me. Aisha, dance with me.

сезона вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by. Dance with me, Aisha, dance with me.

Transfusion. White Knight. Скоро. Реклама.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максфлайном.
2: Из крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Radio.
1: Вы слушаете специальный выпуск приема ведущего фестиваля «Experts Only» с Джон Саммитна, Центр

0: слушали «Experts Only» с Джон Саммит на Центр FM.
1: Музыкальное событие осени. Культовый фестиваль «Трансфьюжн» возвращается в Минск. Лайнап: Александр Попов, Алекс Мэтт, Антон Бабин.

0: Фортнайт. Категория 18+. Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Байт и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: С Макслайном.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

События осени. Культовый фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Лайнап: Александр Попов, Алекс Мэтт, Антон Бай и Эйви, Коста, Турок, Энди Март, Фил. Хедлайнеры: впервые в Беларуси легенды прогрессив трансмузыки Stoneface and Terminal. 26 сентября. Минск. Astra Club. Transfusion. White Night. Категория 18+. Центр ночи.

soul.

Okay, don't stop what you're doing. Let's keep it.

0: FM. Твой ритм.
1: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Tomorrow's a new day. Positive mental attitudes.

Центр ночи. Живи на полной громкости. Мощное музыкальное событие осени. Культовый фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Лайнап: Александр Попов, Алекс Мэтт, Антон